как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже всака, чорна-бейла писана, аліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже всака, черно-бела писана, а липа рдеча, ой ты наша срака, тоги наша среча.